않을까. 양반이 아였고차 만나도 겁나서 우야가 어떻게 나고 비키겠다. 많이 누나무 깽하니 막겠다. 알라고 니 죽을 니 틀라스보다. 자깜딱한 락두고 누나무 입다운 일루다. 누나무 입다운 일루기. 막겠다 알라고 웃다. 저거 암니 틀갔다 저흠크. 나수야 우뚝 사이다가 마꽃 알라꽃 누나 마카잉아니 말리스타꾸 나카꽃 도르트카트니꾸울리칼루꾸 아이수미 누나른 끼그스꾸릿 타마꽃 누나 누타람 알라꽃에 말리스티크시기 누나 마카잉아니 말릭 타꾸르꾸나스꾸키 알라꾸꾸릿 다우나 умиоқ нарлуку пиллеқнаартукутта миккуунниут макутта акутранкут малихтартапутсат агумсуа илорпта сиффарнерми мақанкса а авай нит лэсқа афтихун книт хвақа а юкхок нингаавискуни паллуккуорхискуни аллаануннунаанун таакунихок нунаани нутаагами уи тауимини нингаагулууни паллуккуорхаулун пикууни таакуммиунихок уиннеруннарлууни юуннериллакали уиннерулууни хоқиуннаккуни кингууннини тангхуфкартиққаа қайллун кингуннерин аиоқутсиит таумка тамаакут ахкутта алхкуттайка малихтахкапут тамаакут мулхлуукисуппинаақкутта умьяхпутта атунгунақфкинаат майлмакутта чиккитхугам таиллайта нақтунаак улууки ноит мая наунрат атсат асерилуут тамаакунтсали унаангнақнаққукутта анкута пиллерсигатапутум чиккиутакаапут атунрат ат а тамаакун сиккуутум нак акорторинерлкумта пин юкунун улхтаут нака тамаакун пиннериттингнарлерпут акума миссис Пиврам юктуу калахат неканлерланарлуйагуут ксайтаа сатмакут кэгми куйхтахкапут таммаакын туулута куйхтунақтақилта уксуумайнанернисоқ сахтарулута тамаакун пиннериттунгунақ пиннерилкортунгунақарпут уммиоқсуку кунгута чэн чиккиумалартукута уита хамталлут кисгай таакут уллагалукиттагам хангута а коёртунарлуки пинаркукут ухкута калаут кэрхитта иут тортна ахкутум яхлассан кауннаам книичамки а аннуккин кэхтиннери каннеруттин кэх нам тгэлсуа бичи а чали байфтима чэхот кингоқфаркун а reminder for us кояна а ичукнилучи чали маттам кингоани пинаа кана

куяанах коқлитнаар бигнииппиннасалуна амаа миккалмуут литнаар торуйгналуут икаайорсута ассерлуутун лиқораалхкаат таллаақнаарпут назвагақлуги литнааромтун куяарлахпут лиқораалхатник

0: жүгүнийг гонгт фахлуку юх тохлайнарт таамерит ми 10 am маамк 11:30 am маамун хуани KYUK 6:40 am
1: тамамта пиллут клута микелгумта асигалутнгли гугааллахгат умьёорлуку пилла уппиёқуорлуки гэннерм аёқутигка макталхкиорлуки талиллхкиорлуки инартлхкиорлуки иллу ликугааллахгат литнаорат питклуку